0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Бишкекте саат 7.

0: Вы слушаете Беренчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием, повлекшим гибель военнослужащих. С глубоким прискорбием воспринял известие о гибели военнослужащих вооруженных сил Республики Казахстан в результате трагического происшествия во время проведения военных учений в Каспийском море. От имени народа Кыргызской республики и от себя лично выражаю вам, семьям, родным и близким погибших, искренние соболезнования и слова поддержки в этот тяжелый момент. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в телеграмме главы государства. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев завершил рабочий визит в город Ханчжоу Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в Кабмине Кыргызской республики. В рамках визита состоялись переговоры главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, а также встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Кроме того, Адылбек Касымалиев посетил пятую всемирную выставку цифровой торговли, где выступил на церемонии открытия мероприятия. В рамках рабочей поездки глава Кабинета министров также посетил офис компании Geely Auto Group и провел встречи с представителями бизнес-сообщества в городе Ханчжоу. Кыргызстан и Кипр обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах инвестиций, туризма, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и информационных технологий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана. Вопросы сотрудничества обсудили накануне 24 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбас. Стороны отметили важность дальнейшего развития кыргызско-кипрских отношений, а также продолжение политического диалога и придание ему более регулярного и содержательного характера. Кыргызская сторона предложила провести первый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и выразила заинтересованность в расширении двухсторонних договорно-правовой базы. Государственная налоговая служба Кыргызстана запустила обновленный официальный сайт, который с сегодняшнего дня доступен всем пользователям. Новая цифровая платформа разработана для улучшения взаимодействия с гражданами и бизнесом, а также упрощения доступа к налоговой информации и исполнения налоговых обязательств. Одной из новых функций стал виртуальный консультант Айсалык, чат-бот на основе технологии искусственного интеллекта, который отвечает на вопросы налогоплательщика. В Иссык-Кульской и Баткентской областях возможен сход селевых потоков. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, 25 и 26 сентября в связи с ожидаемыми проливными дождями в горных и предгорных районах Иссык-Кульской и Баткентской областей сохраняется опасность схода сели и затопления низинных участков. МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности. В завершение выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткентской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Талаской областях дожди и грозы, в Баткентской, Иссык-Кульской областях местами осадки интенсивные, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 23-28, Талаская область плюс 21-26, Баткентская, Ошская, Джалабадская области плюс 23-28 и Иссык-Кульская область плюс 17-22, Нарынская область плюс 15-20. В Бишкеке днем возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 24-26.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.

0: азды кан басымды көзөмөлдөп анан ичип турушуңуз керек деп жазылып турат. Ичпей коюпсуз десек, бир ошону бүттү деп ойлоппун деп жаман көп, аябай көп ушундай моменттерчи. Ошол моменттерди көп көрүп аттык. Анан жанагы жүрөктүн курч оорусуна подозрение болгон пациенттер дагы кайрылып атышты. Көкүрөгүм ачышып калат, анан кийин отурам, кое берет, анан дагы басып кете берем депчи. Ошол жанагы прединфарктын состояния калып келет, инфаркт калып келет. Ошондой пациенттер дагы көп кездешет. Бул көбүнчө возрасттагы бейтаптар, ошо айыл жеркесинде көп кездешет.
1: Кээ бирөөлөр мындай кан басымы жогору болуп турса деле, мен дайыма ушундай жакшы эле жүрөм деп мындай бир ага бир моюн сунбай жүргөндөр дагы болот
0: да? Болот. Сөздүр. Жанагы эл арасында сөз бар, дежурный давление менен ушундай дегенчи. Дежурный давление деген жок ал негизи. Себеп дегенде, ооба, организм көнөт ага. Организм эми мисалы биз суукта жүрсөк суукка көнөбүз, ысыкта жүрсөк ысыкка көнөбүз, э караңгыда жүрсөк көзүбүз караңгыда жакшы көрүп баштайт, жарыкта жүрсөк көзүбүз жарыкты жакшы көрүп баштайт дегендей давление деле ошондой. Мисалы 160 давление биринчи көтөрүлгөндө көбүнчөсү бейтаптар кыйналышат, баш ооруйт, желкеси тартышат, көздөрүндө бирдемкелер учкандай болот, кулактарында чуулдайт. Бирок ошол киши кайдыгер мамиле кылып жүргөн болсо 160 давленияга көнүп калат. Анан ошол жанагы симптомдор давление 180 же болбосо 200 барганда анан жанагы симптомдор кайтып келиши мүмкүн да, баш ооругандарычы. А уже 160 жакшы эле жүрүп калат. Анан ойлоп калат, мен дежурный давлением уже 160 болуп
1: жумушчу деп ойлошот, э бирок андай болбош керек экен да.
0: Бирок ал өзү көнгөн менен тамырлардын өзүнүн способности бар да, өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүгүнөн ашып кетип атат. Мүмкүнчүлүк ушу 140 чейин болуш керек китепте жазылган.
1: Рахмат, биз азыр бул багыттагы маегибизди улантабыз. Азыр кезекти Борбор Азия жаңылыктарына берели.
2: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистаусской области. Чрезвычайное происшествие произошло 24 сентября во время учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра военнослужащие оказались в море. По последним данным, погибли 12 военнослужащих. Поиски еще двоих продолжаются. По факту трагедии Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело. Созданы оперативно-следственная и правительственная комиссии для установления причин произошедшего. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять необходимые меры для установления всех обстоятельств трагедии. В связи с произошедшим в Актау также отменили празднование Дня города. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Республики Казахстан Касыму Жомарту Токаеву в связи с трагическим происшествием, повлекшим гибель военнослужащих. С глубоким прискорбием воспринял известие о гибели военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан в результате трагического происшествия во время проведения военных учений в Каспийском море. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю вам, всем родным и близким погибших, искренние соболезнования и слова поддержки в этот тяжелый момент. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в телеграмме главы государства. В Таджикистане прошло методическое учебное собрание, посвященное подготовке к осеннему призыву граждан на военную службу. В мероприятии принял участие министр обороны Таджикистана генерал-полковник Эмомали Собирзода. На собрании обсуждалась реализация указа президента Таджикистана об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленный срок, и очередном призыве граждан 1999-2008 годов рождения. министр обороны потребовал обеспечить качественное проведение призывной кампании. Отдельное внимание уделили работе военных комиссариатов и медицинских комиссий, а также условиям прохождения военной службы. Как отмечается, создание необходимых условий для службы способствует росту числа молодых людей, желающих вступить в ряды вооруженных сил Таджикистана. В Министерстве обороны также сообщили, что принимаются меры для проведения Дня призывника во всех городах и районах страны. Церемония открытия второй очереди строительства города Аркадаг в Туркменистане состоится в 2027 году. Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедов. По его словам, к подготовке мероприятия необходимо приступить уже сейчас. На втором этапе строительства, помимо жилых домов, возводятся предприятия пищевой промышленности, фармацевтической и медицинской отраслей. Гурбангулы Бердумухамедов также сообщил, что в Аркадаге реализуется пилотный проект солнечной электростанции. В дальнейшем подобный опыт планируется распространить на другие города страны, включая Ашхабад. Аркадаг позиционируется как первый умный город Туркменистана, где применяются цифровые технологии и современные градостроительные решения. В Узбекистане произошло аварийное отключение крупной тепловой электростанции. Сегодня утром на новой ТЭС в Сырдарьинской области отключились мощности объемом около 1,6 тысячи мегаватт. В Министерстве энергетики страны сообщили, что сработала противоаварийная автоматика. В результате временно прекратилась подача электроэнергии части потребителей. Перебои в основном затронули насосные станции, используемые в сельском хозяйстве, а также бытовых потребителей. К 7 часам 27 минут утра электроснабжение всех отключенных потребителей было поэтапно восстановлено. При этом использовались резервные мощности систем накопления энергии и электростанции. Речь идет о новой ТЭС в Баяутском районе Сырдарьинской области мощностью 1573 мегаватт. Станция была запущена в конце августа, однако сейчас на объекте продолжаются пусконаладочные работы. Канат Султакеев, Биринчи радио.

0: Добрый день, на Беринче радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», у микрофона Эрмек Актанов, Ирина Гимбаева, и сегодня в фокусе внимания нашей программы. Роль гарантийных механизмов развития предпринимательства. В Бишкеке прошла международная конференция, посвященная десятилетию со дня образования ОАО «Гарантийный фонд». В рамках конференции вопросы международного опыта развития гарантийных систем, новые инструменты финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, перспективы расширения гарантийных механизмов и их влияние на развитие предпринимательства и экономики. Очередной этап цифровой трансформации градостроительной сферы. Автоматизированная информационная система, разработанная для цифровизации градостроительных процессов, получила официальную правовую защиту, зарегистрирован патент. Подробно об этом будем говорить далее. Переходим к одной из главных тем нашего эфира. За 10 лет своей деятельности ОАО «Госфонд» стал одним из ключевых институтов поддержки малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики, обеспечивая расширение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам посредством гарантийных механизмов. Благодаря деятельности ОАО «Гарантийный фонд» тысячи субъектов предпринимательства получили возможность реализовать инвестиционные проекты, создать новые рабочие места и внести вклад в развитие национальной экономики. Конференция стала значимой международной площадкой для обсуждения современных тенденций развития гарантийных систем, лучшими практиками в сфере поддержки предпринимательства, обмена передовым опытом и укрепления партнерских связей между представителями гарантийных организаций, финансовых институтов, международных организаций, банковского сообщества, экспертных и академических кругов. В рамках конференции «Вопросы международного опыта развития гарантийных систем, новые инструменты финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, перспективы расширения гарантийных механизмов и их влияние на развитие предпринимательства и экономики». 10 лет гарантийного фонда от поддержки малого бизнеса к крупному финансовому институту. 23 июня 2026 года гарантийный фонд Кыргызстана исполнилось 10 лет. За это время механизм государственной гарантийной поддержки стал одним из инструментов, позволяющих предпринимателям получать банковское финансирование даже в тех случаях, когда собственное залоговое обеспечение недостаточно. За 10 лет поддержкой фонда воспользовались 21 700 предпринимателей. Общий объем выданных гарантий превысил 20 миллиардов сомов. Благодаря им бизнес смог привлечь 61 миллиард сомов кредитных средств. Эти деньги направлялись на создание и расширение предприятий, приобретение оборудования, модернизацию производств и реализацию инвестиционных проектов. История современной системы гарантийной поддержки бизнеса в Кыргызстане началась еще до создания единого гарантийного фонда. В 2011 году в стране начали формироваться региональные гарантийные фонды. Первоначально такие структуры появились в Карабалте, Джалабаде, Караколе, селе Сарай Карасуйского района Ошской области. Позже аналогичные фонды появились в Орше и Ханте. Их главная задача заключалась в решении одной из основных проблем малого и среднего бизнеса – недостатка залога для получения банковского кредита. Предприниматель мог иметь работающий бизнес, спрос на продукцию и понятный инвестиционный проект, но при этом не располагать имуществом, достаточным для обеспечения банковского займа. Гарантийный механизм должен был частично решить эту проблему. По данным Министерства экономики, к концу 2015 года региональные гарантийные фонды поддержали более 400 предпринимателей, предоставив гарантии на 35 миллионов сомов. Благодаря этому банки выдали кредитов более чем на 170 миллионов сомов. Были созданы 332 новых рабочих места и сохранены 887 действующих. Полученный опыт стал одним из оснований для создания единой национальной структуры. 23 июня 2016 года создание ОАО «Гарантийный фонд». Гарантийный фонд был создан распоряжением правительства Кыргызской Республики от 23 июня 2016 года. Первоначальный уставной капитал составлял 72 миллиона. В дальнейшем государство увеличило капитал фонда, в том числе за счет дополнительных бюджетных вливаний. Кроме того, финансовая поддержка была предоставлена Азиатским банком развития. В 2019 году уставной капитал фонда достиг 582 миллионов сомов. На раннем этапе деятельность была ориентирована прежде всего на малый и средний бизнес. Приоритетными направлениями были сельское хозяйство и переработка, промышленность, производство строительных материалов, туризм, транспортно-логистические услуги, экспорт и импортозамещение. Особое внимание с самого начала уделялось предпринимателям в регионах и женскому бизнесу. Смысл работы фонда заключается в том, чтобы разделить кредитные риски между предпринимателем, банком и гарантийной организацией. Если предприниматель для получения кредита недостаточно залогового имущества, часть обязательств может быть обеспечена гарантией фонда. Таким образом, гарантия не является прямой выдачей денег предпринимателю, она помогает ему получить банковское финансирование при недостаточном залоге. Именно поэтому один сом, направленный на гарантийный инструмент, может способствовать привлечению нескольких сомов банковского кредита. Сегодня во время данного мероприятия первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев отметил следующее.
1: Не только одной финансовой организации. Это история того, как в Кыргызстане формировался новый механизм взаимодействия государства, банков и предпринимателей. Механизм, призванный решать одну из наиболее практических проблем бизнеса, как получить финансирование, если у тебя есть проект, есть рынок, есть компетенция, но недостаточно залогового обеспечения. Именно с этой проблемой все и началось. На момент формирования первых гарантийных механизмов значительная часть потенциальных заемщиков банковской и микрофинансовой системы, порядка 40-50%, сталкивались с нехваткой залога. При этом стоимость имущества, принимаемого в обеспечение, нередко оценивалась ниже его реальной экономической стоимости. Получалась парадоксальная ситуация. Предприниматель мог иметь работающий бизнес и перспективный проект, банк финансовые ресурсы, но между ними возникал барьер в виде недостаточного обеспечения капитала. Гарантийный механизм и должен был стать тем инструментом, который позволяет этот барьер преодолеть. Первые шаги были сделаны еще в 2011 году в рамках пилотного проекта, а с 2016 года началось уже системное развитие гарантийной поддержки. Сегодня, оглядываясь назад, важно понимать, насколько непростым был этот путь. Не существовало готовой модели, которую можно было просто перенести в Кыргызстан. Приходилось одновременно формировать законодательную базу, за что огромная благодарность нашему парламенту, выстраивать систему управления рисками, объяснять банкам и предпринимателям саму логику гарантийного института и, что особенно важно, формировать доверие к новому институту. Ну, вот из презентации было видно, насколько гарантийный фонд сегодня выстроил устойчивую систему взаимодействие с банками, выстроил доверительные отношения, но тому и способствует среда, в которой сегодня развивается наш бизнес. А бизнес у нас ответственный, возвратность 99% по займам, это говорит о высокой ответственности нашего сектора предпринимательского. Кроме того, высокая активность наших женщин, 36% займов, это у нас предприниматели, наши дорогие женщины, которые заняты в этом секторе. Поэтому результат сегодняшнего дня – это результат постепенного формирования новой культуры финансового взаимодействия, в которой государство не подменяет банк и не берет на себя предпринимательский риск, а создает условия для того, чтобы жизнеспособный бизнес получил доступ к финансированию. И здесь хочу отметить людей, которые стояли у истоков этой работы и последовательно развивали ее. Прежде всего, это председатель правления Открытого акционерного общества «Гарантийный фонд», главный вдохновитель Абакиров Малик Айдар Барктабасович. И нынешний председатель Национального банка Бакитаев Алмаз Кошбекович, внесший неоценимый вклад в становление и развитие гарантийной системы.
0: Первый зам председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев сообщил на международной конференции, посвященной десятилетию фонда. Кабинет министров принял решение увеличить уставной капитал гарантийного фонда еще на 3,8 миллиардов сомов. Решение было принято в августе текущего года. Дополнительная капитализация создаст новые возможности для расширения гарантийной поддержки предпринимателей и привлечения в реальный сектор дополнительных ресурсов банков и других финансовых институтов. Укрепление капитальной базы означает возможность мобилизовать значительно больший объем частных финансовых ресурсов. Иными словами, задача фонда заключается в том, чтобы каждый сом собственного капитала позволяло привлекать дополнительные ресурсы банков и других финансовых институтов в реальный сектор экономики. Это и есть принцип финансового мультипликатора, который должен лежать в основе дальнейшего развития гарантийной системы. Он отметил, что история гарантийного фонда отражает формирование в Кыргызстане нового механизма взаимодействия государства, банков и предпринимателей. Одной из проблем бизнеса при получении финансирования оставалась нехватка залогового обеспечения. Он отметил, что история гарантийного фонда отражает формирование в Кыргызстане нового механизма взаимодействия государства, банков и предпринимателей. Одной из проблем бизнеса при получении финансирования оставалась нехватка залогового обеспечения. По словам Амангельдиева, на этапе формирования первых гарантийных механизмов порядка 50% потенциальных заемщиков, банков и микрофинансовых организаций сталкивались с недостатком залога. При этом предприниматель мог иметь работающий бизнес и перспективный проект, а банк необходимые финансовые ресурсы, однако получить кредит мешало недостаточное обеспечение. Именно этот барьер, как отметил первый зампред Кабмина, должен был преодолеть гарантийный механизм. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 2011 году в рамках пилотного проекта, а с 2016 года началось системное развитие гарантийной поддержки. Также готовые модели, которые можно было бы просто перенести, в Кыргызстане не существовало. Необходимо было одновременно формировать законодательную базу, выстраивать систему управления, объяснять банкам и предпринимателям принципы работы нового механизма и формировать доверие к нему. По словам Амангельдиева, результатом этой работы стало создание системы взаимодействия между государством, финансовым сектором, предпринимателями, при которой государство не подменяет банк и не берет на себя предпринимательский риск, а помогает жизнеспособному бизнесу получить доступ к финансированию. Вместе с тем на мероприятии глава Российско-Кыргызского фонда развития отметил следующее.
2: В протяжении уже более 5 лет у нас реализовано большое количество совместных проектов в промышленности и в агропереработке, что позволяет продвигать товары кыргызского производства на экспортный рынок. Российско-Кыргызский фонд развития рассматривает гарантийный фонд как своего надежного и перспективного партнера. Мы реализуем ряд совместных проектов, включая развитие гарантийных инструментов, включая изменение нормативной базы в Кыргызской Республике, расширение механизмов финансирования конечных клиентов, применение кросс-гарантий, квази-гарантий. Поэтому со своей стороны Кыргызский фонд развития видит важность развития инструментов гарантийного фонда и в целом гарантийных инструментов на рынке Кыргызской Республики. Очень важно, что Кабинет министров Кыргызской Республики поддерживает такие инициативы и консолидирует банковский сектор вокруг целого комплекса финансовых инструментов, финансовых механизмов, направленных на поддержку отечественных предпринимателей. Совместно мы реализуем большое количество проектов, но один из ярких примеров, который у нас на текущий момент есть, это проект Кыргызцентра «Продукт Азия», который использует ресурсы Кабинета министров по субсидируемым ставкам, то есть использует льготные программы правительства, применяя гарантии гарантийного фонда, а Российский фонд развития финансирует развитие инфраструктуры этого комплекса, и продукция этой компании, она поставляется в торговые сети Российской Федерации, поставляется на экспортные рынки. И вот подобных проектов у нас достаточно много в портфеле между РКФР и гарантийным фондом.
0: В этой связи было отмечено, что за 10 лет гарантийная система прошла путь от формирования нового механизма до действующего института, через который мобилизуются десятки миллиардов сомов финансирования. Продолжаем наш выпуск. Еще один материал в нашей первой части сегодняшней программы «Кыргызстан». В Бишкеке цифровая система градостроительства получила патент. Сообщается, что полноценно функционирует в Бишкекском главном управлении по градостроительству и архитектуре. Также в Кыргызстане начал работу виртуальный помощник Айсалык. Сервис на основе искусственного интеллекта консультирует налогоплательщиков по вопросам законодательства. Подробно далее.
3: Налоговая консультация теперь может быть доступна в любое время суток. На сайте Государственной налоговой службы появился виртуальный помощник Айсалык. Пользователь может задать ему вопрос в текстовом или голосовом формате и получить консультацию по налоговой теме. Сервис работает на кыргызском и русском языках. Он использует базу налогового законодательства, включая актуальные изменения, и может объяснять нормы простым языком, подсказывать порядок действий и направлять пользователя к необходимой информации. Но прежде всего Айсалык должен помочь человеку разобраться в вопросе без длительного поиска нужной нормы или документа. Как устроен сервис и какие задачи он способен решать, рассказывает старший инспектор управления сервиса и поддержки Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Талантбек Алымбаев.
4: Возможно, многие налогоплательщики уже заметили, что в личном кабинете налогоплательщика появился новый виртуальный сервис Айсалык. Я хотел остановить подробнее по Айсалык. Айсалык – это современный цифровой сервис государственной налоговой службы, созданный с использованием искусственного интеллекта для оперативного консультирования налогоплательщиков. Основная задача сервиса – делать полученную налоговую информацию более быстрым, удобным, доступным для граждан и предпринимателей. Айсалык работает в формате диалога. Налогоплательщик может задать вопросы и получить информацию по различным налоговым вопросам.
3: Таким образом, пользователь может сформулировать вопрос обычным языком, без необходимости заранее знать название закона, статьи или конкретного нормативного документа. При этом возможности искусственного интеллекта не ограничиваются общей справочной информацией. Айсалык работает в двух режимах. Первый доступен непосредственно на главной странице сайта Государственной налоговой службы. Здесь получить консультацию может любой пользователь. Второй режим встроен в личный кабинет налогоплательщика. В этом случае помощник использует доступный ему налоговый контекст пользователя. Поэтому вопросы уже могут касаться конкретной ситуации предприятия. Например, речь может идти не просто о том, как работает определенный налог, а о том, какие действия необходимо предпринять в конкретной ситуации, связанной с деятельностью налогоплательщика. В Государственной налоговой службе отмечают, что именно возможность учитывать контекст пользователя является одним из преимуществ нового подхода к консультациям, говорит старший инспектор управления сервиса и поддержки Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Талантбек Алымбаев.
4: Один из основных преимуществ является возможность получения консультации 24 часа в сутки, 7 дней недели. То есть налогоплательщик не обязательно ждать рабочего дня или лично обращаться в налоговый орган. Просто вопрос-ответ он в любое время может получить через Айсалык. Важно проявляется дальнейшее развитие Айсалык, именно повышение точности ответов. Таким образом, Айсалык – это один из важных шагов цифровой трансформации налоговой службы, который помогает делать информацию более доступной и повышать качество обслуживания налогоплательщиков.
3: При создании Айсалык особое внимание уделили информационной базе, на которой работает система. Основой стал новый раздел «Салык Кенеш» – единая база нормативных документов в сфере налогового законодательства. В нее вошли кодексы, постановления Кабинета министров и приказы Государственной налоговой службы. Документы распределены по категориям. Кроме того, пользователь может увидеть их статус – действует соответствующий документ или уже утратил силу. Это важно и для работы самого виртуального помощника. Айсалык должен ориентироваться не просто на общую информацию о налогах, а на действующую нормативную базу. При этом между помощником, доступным всем посетителям сайта ГНС, и версией в личном кабинете есть принципиальная разница. Ее объясняет директор государственного учреждения «Салык-сервис» при Государственной налоговой службе Шамшибек Хачкымбай Улу.
5: Айсалык, который находится на сайте Государственной налоговой службы, несет чисто информативный характер и является консультантом. То есть за ним не закреплены никакие решения. А Айсалык, который находится в личном кабинете, является уже личным ассистентом налогоплательщика. То есть все данные, которые есть внутри кабинета налогоплательщика, конкретного налогоплательщика, полностью интегрированы с этим ботом. Так как кабинет защищенный и искусственный интеллект, который локально развернут в серверах налоговой службы, тоже является защищенным.
3: В дальнейшем функции Айсалык планируют расширять. В частности, сервис намерены обучить работе с заполнением отчетности и декларации. То есть речь идет о постепенном переходе от простых консультаций к более широкому набору инструментов налогоплательщика с системой. При этом в Государственной налоговой службе подчеркивают, Айсалык не заменяет официальное толкование законодательства. Получить доступ к Айсалык можно через обновленный сайт Государственной налоговой службы. Пользователи, которые работают с налогами своего бизнеса через личный кабинет, могут воспользоваться сервисом непосредственно в системе. Таким образом, Айсалык объединяет консультацию, поиск информации и работу с налоговым законодательством в одном сервисе. Для пользователя это возможность получить подсказку в любое время, а для налоговой службы новый инструмент взаимодействия с налогоплательщиками. Канат Султакеев, Биринчи Радио. председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев завершил рабочий визит в город Ханчжоу Китайской Народной Республики. В рамках визита состоялись переговоры главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, а также встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Кроме того, Адылбек Касымалиев посетил 5-ю Всемирную выставку цифровой торговли, где выступил на церемонии открытия мероприятия. В рамках рабочей поездки глава Кабинета министров также посетил офис компании Geely Auto Group и провел встречи с представителями бизнес-сообщества в городе Ханчжоу. 25 сентября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании утвердила положение о порядке аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий в период подготовки и проведения выборов и референдумов. В соответствии с положением в целях цифровизации процедур аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий, участвующих в предвыборной агитации, внедряется специализированная автоматизированная система. Посредством новой системы будут автоматизированы процессы приема электронных заявлений на аккредитацию, проверки, рассмотрения и публикации информации. Это позволит ускорить процесс аккредитации, сократит время, затрачиваемое на рассмотрение документов, уменьшить количество ошибок и связанных с ним недостатков, а также сформировать открытый реестр аккредитованных СМИ и интернет-изданий. Кроме того, система будет сохранять историю изменений по каждой заявке, обеспечивая прозрачность и эффективность процесса аккредитации. Южное управление Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования провело инженерно-техническое обследование здания детского сада в селе Кохташ Алабукинского района Джалалабадской области. Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ, строительство данного объекта началось в 2017 году и было приостановлено в 2022 году. Главная цель проверки – определить текущее состояние объекта, простоявшего несколько лет, и установить меры, необходимые для возобновления строительных работ. Специалисты изучили проектную техническую документацию, провели визуальный осмотр здания на месте, выполнили замеры и инженерно-технический анализ строительных конструкций. Отмечается, что по итогам проверки институт подготовил заключение о техническом состоянии здания, в котором указаны выявленные дефекты, а также даны рекомендации по усилению несущих конструкций. В селе Тайке Джапалакского аильного аймака города Ош состоялось открытие детского сада Балдуйне на 100 мест. Как сообщили в мэрии города, в торжественной церемонии приняли участие градоначальник Джанарбек Акаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, местные жители, родители и представители организации. Ранее в селе Тайке не было дошкольных образовательных учреждений. Жителям приходилось возить детей в город, а некоторые дети из-за отсутствия такой возможности и все не посещали детский сад. Выступая на мероприятии, глава города Ош поздравил жителей села с этим событием. Мэр отметил, что при строительстве детских садов необходимо уделять внимание дизайну фасадов и оформлять их яркими красками для создания комфортной и визуально привлекательной среды для детей. Кроме того, Джанарбек Акаев подчеркнул необходимость особого внимания к безопасности детей в городе, напомнив о недавнем инциденте со школьным рэкетом там Джалалабадской области. Он указал на важность недопущения подобных фактов в городе Ош. «Безопасность детей – наша главная задача. Чтобы не допустить школьного рэкета, мы должны усилить профилактическую работу в городе», – сказал мэр. В Кыргызстане в рамках перехода на 12-летнюю модель образования в течение 2027-2028 годов планируется напечатать более 38,5 миллионов экземпляров учебно-методических комплексов. Согласно информации, всего для полного обеспечения системы образования учебно-методическими комплексами требуется 48,4 миллионов экземпляров. На сегодняшний день подготовлено около 10 миллионов экземпляров. товаров. В 2025 году было напечатано 4,7 миллионов экземпляров ОМК. На их подготовку и печать направлено 856 миллионов сомов. В 2026 году заключены договоры на печать 4 миллионов 339 606 экземпляров на сумму 760 миллионов 212 130 сомов. Государственная налоговая служба Кыргызстана запустила обновленный официальный сайт, который уже доступен всем пользователям. Об этом сообщили в ГНС. Новая цифровая платформа разработана для улучшения взаимодействия с гражданами и бизнесом, а также упрощения доступа к налоговой информации и исполнения налоговых обязательств. Сайт отличается упрощенной структурой, обновленным дизайном и удобной навигацией. Из него исключены избыточные и дублирующие разделы, что позволяет быстрее находить необходимую информацию. Одной из новых функций стал виртуальный консультант Айсалык, чат-бот на основе технологии искусственного интеллекта, который отвечает на вопросы налогоплательщиков. Также на главной странице без авторизации можно проверить состояние расчетов с бюджета. Кроме того, на сайте размещены прямые ссылки на государственные информационные ресурсы, кабинет налогоплательщика и другие электронные сервисы. С начала декабря 2026 года авиакомпания «Скат» начнет выполнение чартерной программы прямых авиарейсов по маршруту Бишкек-Санья-Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана». Запуск прямого авиасообщения позволит пассажирам из Кыргызстана без пересадок добираться до популярного курортного направления Китая, города Санья на острове Хайнань. В 12-м микрорайоне Бишкека произошел пожар в точке быстрого питания. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, на месте пожара в 03 часа 22 минуты был направлен один боевой расчет. Возгорание полностью ликвидировали в 4 часа 36 минут утра. Причины пожара и размер причиненного ущерба устанавливаются. В Иссык-Кульской и Баткенской областях возможен сход селевых потоков, как сообщили в МЧС 25-26 сентября в связи с ожидаемыми проливными дождями в горных и предгорных районах Иссык-Кульской и Баткенской областей сохраняется опасность схода селя и затопления низинных участков. МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности. В завершение выпуска о погоде. Ночью на большей части территории Ошска, Джалабадской, Баткенской областей, местами в Иссык-Кульско-Нарынской областях, горных районах Чуйской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской области, в Талаской области без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Талаской, Джалабадской, Иссык-Кульско-Нарынской областей, местами в Ошской, Баткенской областях дожди, грозы, температура воздуха, Чуйская область, ночью плюс 8-13, днем плюс 21-26, Талаская область, ночью плюс 5-10, днем плюс 19-24, Баткенская, Ошская и Джалабадская области, ночью плюс 10-15, днем плюс 22-27, Иссык-Кульская область, ночью плюс 5-10, днем плюс 17-22, Нарынская область, ночью плюс 2-7, днем плюс 12-17. В Бишкеке ночью без осадков. Днем дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем плюс 23-25.
6: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
0: В Бишкеке цифровая система градостроительства получила патент. Сообщается, что АИС БГА полноценно функционирует в Бишкекском главном управлении по градостроительству и архитектуре. Подробнее далее в материале.
7: Автоматизированная информационная система, разработанная для цифровизации градостроительных процессов, получила официальную правовую защиту. Был зарегистрирован патент. По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики, информационная система полноценно функционирует в Бишкекском главном управлении по градостроительству и архитектуре. На сегодняшний день доля электронного документа оборота в управлении превышает 75%. 10%. Начальник отдела цифровизации дежурного плана и топонимики Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Уланбек Улуактан рассказал о системе.
8: АСБГ – это автоматизированная информационная система Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре. Она предназначена для цифровизации процессов предоставления градостроительных услуг и подачи заявлений. С помощью системы граждане и организации могут подавать заявления в электронном виде, прикладывать необходимые документы, отслеживать статус обращения и получать информацию о ходе его рассмотрения.
7: Внедрение системы направлено на повышение прозрачности градостроительных процедур, сокращение влияния человеческого фактора и снижение коррупционных рисков. Цифровой формат также упрощает взаимодействие граждан и бизнеса с управлением при получении услуг, отметил Уланбек Улуактан. Он рассказал, какие вопросы поможет решить автоматизированная система.
8: Система помогает решить такие вопросы, как сокращение бумажного документооборота, передача заявлений между подразделениями в электронном формате, отслеживание статуса заявления, ускорение взаимодействия между подразделениями и службами. Служба у нас около 27 служб интеграции есть. Это городские и муниципальные службы. Повышение прозрачности процессов рассмотрения заявлений. Главное преимущество – меньше бумажной работы и меньше необходимости лично обращаться в разные подразделения. После подачи заявления через СИМ она направляется в соответствующие подразделения или службы в электронном виде. Это позволяет сократить время передачи документов, уменьшить количество ручной обработки, оперативно передавать запросы между подразделениями, видеть статус заявления в личном кабинете, сократить необходимость повторного посещения учреждения, сделать процесс предоставления услуг более удобным и прозрачным.
7: Отмечается, что получение патента стало очередным этапом цифровой трансформации градостроительной сферы. В дальнейшем планируется развитие системы и расширение перечня электронных услуг. Начальник отдела цифровизации дежурного плана и топонимики Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре при Минстрое Уланбек Улуактан рассказал дополнительную информацию.
8: Воспользоваться АСБГ могут граждане, юридические лица, имеющие электронную цифровую подпись ЭЦП, зарегистрированную в системе Тундук. ЭЦП необходимо для авторизации в системе и подачи заявления в электронном виде. Для подачи заявления необходимо войти в личный кабинет АСБГ. После регистрации пользователь может выбрать необходимую услугу, заполнить заявление, загрузить документы, отслеживать его дальнейшее рассмотрение.
7: Отмечается, что личные кабинеты и перечень доступных услуг размещены на портале kabinet.bga.gov.kg. Айда Инзаркулова, Биринчи Радио.
0: В стране завершился проект содействия торговли Центральной Азии, направленный на поддержку предпринимательства, развитие экспорта и выхода кыргызстанских компаний на новые рынки. За 4 года поддержку получили почти 4800 предприятий, создано более 800 новых рабочих мест, а экспортный потенциал участников проекта оценивается в 472 миллиона долларов. Подробнее далее в материале.
3: Поддержка предпринимателей, развитие экспорта и создание условий для выхода кыргызстанской продукции на международные рынки. В Бишкеке сегодня подвели итоги проекта «Содействие торговле в Центральной Азии». Проект реализовывался программой развития ООН совместно с Министерством экономики и коммерции Кыргызстана при поддержке правительств Швейцарии и Финляндии и Хелветас. Итоги представили в рамках национального партнерского диалога по торговле и предпринимательству. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, дипломатических миссий, бизнес-ассоциаций и предпринимателей. О том, что удалось сделать за время реализации проекта, рассказывает менеджер проекта ПРООН в Кыргызской Республике Эмиль Юсупов.
9: Данный проект является региональным. Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. И в рамках компонента по Кыргызстану нам удалось достичь очень хорошие результаты. За период реализации проекта, сам проект начался в октябре 2022 года и по июнь 2026 года. В целом архитектура проекта была выстроена на нескольких уровнях. Это макро, так называемый национальный уровень, это где совершенствованы торговые политики, которая ориентирована на экспорт. В рамках нее нам удалось достичь очень хорошие результаты совместно с Министерством экономики и коммерции и Кыргызэкспорта. Нам удалось определить именно приоритетные направления, которые легли в основу программы развития экспорта на 2025-2028 год, и которая программа утверждена и на сегодняшний день находится уже на стадии реализации. Помимо этого, по направлению туризма нам удалось достичь утверждения программы развития устойчивого туризма на 25-30 годы. Также она утверждена, и на сегодняшний день она тоже находится на стадии реализации.
3: В цифрах результаты проекта выглядят следующим образом. Поддержку получили 4823 микро, малых и средних предприятия. Более 3000 из них принадлежат женщинам. За время реализации проекта было создано 837 новых рабочих мест, в том числе 548 для женщин. При этом речь шла не только о прямой финансовой или консультационной поддержке предпринимателей. Одной из задач было создание инструментов, которые смогут работать и после завершения проекта. В частности, развивается национальный экспортный портал, проводятся обзоры зарубежных рынков и организуются экспортные караваны в регионах. Отдельное направление – сертификация. Кыргызстан получил возможности для сертификации по международному стандарту ISO 22000. Внедряются электронные инструменты сертификации, а предпринимателям предоставляется информация о требованиях международных стандартов, включая Global Gap. Для экспортеров также разрабатываются новые инструменты страхования экспортных операций. Почему такие механизмы важны для кыргызстанского бизнеса и какую роль проект сыграл в продвижении отечественной продукции, говорит директор Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргызэкспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Урмат Такиров.
10: Мы участвуем на мероприятии на закрытии проекта, которое является, наверное, одним из самых важных с точки зрения партнерских отношений нашей организации и Министерства экономики и коммерции, с точки зрения именно взаимодействия по реализации новых решений для экспортеров, для экономики. Ну, в частности, во-первых, наша организация существует уже больше 2 лет, и за это время мы оказываем различную, да, поддержку нашим компаниям, экспортерам отечественным. А именно на сегодняшний день мы помогаем выйти на внешние рынки путем организации национальных стендов на внешних рынках, таких рынках, как и страны Евразийского экономического союза, страны Азии, в частности Китайская Народная Республика, страны Персидского залива.
3: Для многих предприятий выход на внешний рынок начинается не непосредственно с продажи товаров, а с подготовки самого бизнеса. Необходимо изучить требования конкретной страны, пройти сертификацию, найти партнера, подготовить продукцию к международным стандартам и только после этого искать покупателей. Поэтому еще одно направление проекта – участие кыргызстанских компаний в международных выставках и торговых мероприятиях. Такие площадки дают предпринимателям возможность представить свою продукцию потенциальным покупателям, найти партнеров и получить представление о требованиях зарубежных рынков. Какие возможности получают кыргызстанские компании благодаря участию в международных выставках, рассказал директор Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргызэкспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Урмат Такиров.
10: Когда была встреча президента Кыргызской Республики Садыр Нурбожевича Чапарова с представителями бизнеса и шейного сектора, поскольку, вы знаете, были очень сложные моменты, в частности, ужесточение контроля на казахско-российской границе в отношении именно продукции легкой промышленности. И в связи с этим были приняты несколько различных мер. И нам было поручено именно выход на внешние рынки, диверсификация экспорта. И вот в августе наша компания, более 40 компаний, участвовала на 2 выставках, одну в Польше, одна во Франции. И результаты мы ожидаем очень положительные, потому что сейчас ведутся переговоры по результатам выставки, отправляются образцы. Компании ведут переговоры с точки зрения поставок. Первое время любой рынок, он будет, конечно, вначале тестировать поставщиков, то есть наших производителей, с точки зрения надежности, поэтому сейчас заказы не такие большие. Они хотят посмотреть, насколько это будет с точки зрения времени, логистики, с точки зрения ценообразования, с точки зрения качества. И потом, как и любой рынок, он начинает с маленьких партий, и со временем мы очень надеемся, что компании смогут поставлять большие объемы. То есть это, на самом деле, работа не одного года, это требует достаточно большого длительного усилия со стороны бизнеса.
3: Предприниматели и государственные служащие также проходили обучение при участии международных партнеров. По словам организаторов, следующий этап не просто сохранить созданные механизмы, а расширять их применение. Речь идет о более широком доступе бизнеса к экспортному финансированию, международным стандартам, логистике и новым торговым маршрутам. Таким образом, завершение проекта становится не только подведением итогов проделанной работы, но и переходом к следующему этапу – масштабированию инструментов поддержки предпринимателей. Для отечественного бизнеса это означает новые возможности для поиска покупателей, выхода на международные рынки и увеличение экспорта отечественной продукции. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Кыргызстан запустит собственный спутник 1 октября с территории США. Зампредседателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства Эрлис Ахумбеков отменил, что использование снимков и других данных, полученных из космоса, выведет аграрный сектор на качественно новый уровень. Данные сведения помогут отслеживать надвигающиеся заморозки или засуху. Аппарат планируется отправить на околоземную орбиту 1 октября с площадки, расположенной в американском штате Калифорния. Подробнее далее в материале.
7: Создание первой национальной космической компании ОАО «Кыргызосман» и развитие собственной космической программы станут важным шагом в укреплении информационного суверенитета, технологической самостоятельности и экономического потенциала Кыргызской республики. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Эрлис Такумбеков 24 сентября представил собственный спутник, собранный на территории Кыргызстана. Он был собран компанией «Кыргызэлектроника». Использование спутниковых данных позволит вывести управление сельским хозяйством на новый уровень. Космический мониторинг поможет оперативно отслеживать состояние посевов, контролировать использование сельскохозяйственных земель, оценивать состояние пастбищ, выявлять признаки нехватки влаги и засухи, а также предварительно прогнозировать урожайность. Благодаря этому станет возможным быстрее определять проблемные участки и эффективно планировать меры поддержки аграриев. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Эрлис Такумбеков рассказал о запуске спутника.
11: Мы по поручению уважаемого президента 1 октября с его участием предполагаем, что планируем, что «Кыргызспутник» на ракетоносителе Starlink компании SpaceX Илона Маска будет взлетать в штате Калифорния. И благодаря этому спутнику, когда он выведется на орбиту, для нашего сельского хозяйства откроется новый этап развития. Всем известно, что спутник – это новый век. Мы, Кыргызстан, тоже по поручению нашего уважаемого президента тоже переходим на новый уровень развития. Как вы видите, сегодня здесь на предприятиях «Кыргызэлектроника» уже собирается «Кыргызспутник». Этот спутник будет служить не только для сельского хозяйства, она будет служить для всех целей, в том числе для экологии, для природоохранения. Но в частности мы стараемся его использовать для развития сельского хозяйства. Путем анализа этих снимков можем предусмотреть изменение климата или засухи, что сможет повлечь за собой увеличить производительность труда на земле. Мы не только для сельского хозяйства, но и движение ледников, состояние рек, состояние наших водохранилищ можем отслеживать через данный аппарат.
7: Регулярное получение спутниковых данных способствует усилению экологического мониторинга, позволит отслеживать состояние ледников и водных ресурсов, оценивать последствия чрезвычайных ситуаций и совершенствовать прогнозирование природных рисков. Директор УСО «Кыргызэлектроника» Илья Черный рассказал подробнее о спутнике.
12: Спутник многофункциональный. На него навешивается определенное оборудование. Вот здесь, к примеру, есть камера, да, которая показывает его расположение вокруг своей оси, вокруг объектов, находящихся вокруг него. Здесь есть датчики солнца, то есть он вращается вокруг своей оси. Может быть интегрировано дополнительное оборудование, это камеры, которые как раз-таки будут использоваться для работы Министерства сельского хозяйства. Они будут камеры с высокой апертурой, с высоким разрешением, которые будут в дальнейшем использоваться для съемки спутниковой и проведения анализа для целей уже Министерства сельского хозяйства.

0: При его создании технологий российская, если бы спутник пришлось создавать с нуля, то на это потребовалось бы 10-15 лет, отмечает Илья Черный.
1: Над разработкой этого устройства от Кыргызстана занимались где-то около 10 человек. Это инженеры. Это абсолютно новый проект, которого даже для этих людей это был новизной. Мы надеемся, что в ближайшее время мы его протестируем и какой-то успех у нас будет. Это не новая разработка, не с нуля разработка, я скажу так, это не с нуля. Технологии были использованы другими компаниями. Большая часть здесь технологий, которые есть в Российской Федерации, потому что разработка с нуля такого оборудования, она составит где-то 5-10 лет. Здесь решение было использовать технологии, которые уже есть, для того, чтобы дальше продвигать этот продукт от имени Кыргызстана. Да, наши партнеры нам помогли в разработке этого оборудования. То есть пока на тестовом затраты у нас были минимальные. То есть это трудовые, прежде всего, затраты, исследования, там, техника, различные оборудования и так далее. Вес где-то около 5 килограммов. Спрос на такое оборудование очень хороший. Спутник выполняет функции съемки в высоком разрешении объектов, находящихся на земной поверхности. То есть все зависит от того, какие камеры будут на него присоединены, их апертура, их...
0: Развитие собственной космической инфраструктуры позволит постепенно снизить зависимость от зарубежных источников спутниковой информации и создать национальную систему получения, обработки и использования аэрокосмических данных. Государство сможет самостоятельно определять порядок хранения, защиты и использования стратегически важной информации. Было отмечено то, что спутник планируется отправить на околоземную орбиту 1 октября с площадки, расположенной в американском штате Калифорния. Аида Инизаркулова, Биринча Радио.

Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов президента Кыргызстана, назначенных на 27 января 2027 года. Документы направлены на соблюдение избирательных прав граждан и обеспечение равных условий для всех участников выборов. Отдельно запрещено незаконное вмешательство государственных и муниципальных органов в избирательный процесс и использование административного ресурса. В частности, сотрудникам государственных и муниципальных организаций, учителям и учащимся, преподавателям и студентам, медицинским и социальным работникам запрещается привлекаться к предвыборной агитации в пользу кандидатов. Кабинету министров поручено привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые незаконно участвуют в агитации или используют служебное положение в интересах кандидатов. В необходимых случаях предусмотрено

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: Вы слушаете Беринчи Радио. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Эльвира Мединова. Президент Садыр Джапаров принял участие в торжественном открытии жилого комплекса «Осман Резиденс-1» в городе Бишкек. В рамках мероприятия ключи от новых квартир получили представители Государственного комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, пограничной службы, Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете министров и службы государственной охраны. Далее подробно.
1: Кыз узатып, келин алып дегендей жалаң жакшылыктарды гана өткөрө бериңиздер. Ошондой тилек тилейм.
2: В своем выступлении президент отметил, что обеспечение граждан доступным и качественным жильем является одним из приоритетных направлений государственной политики. Глава государства подчеркнул, что до конца текущего года по всей стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир. Таким образом, порядка 20 тысяч семей обретут собственное жилье.
1: Батерлерге мухтаж, ошонун бир 100 миңин, ушул 2026-27 жылдары 100 миңин камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин, Кудай буйурса деп туралы, тилек кылабыз да, үмүт кылабыз Кудайдан. 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт. Айылдарга чейин киребиз.
2: В настоящее время потребность в жилье по стране испытывают порядка 150-200 тысяч семей. Из них около 100 тысяч семей планируется обеспечить жильем в 2026-2027 годах, отметил президент. Садыр Джапаров подчеркнул, что государство ставит перед собой долгосрочную задачу к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи в Кыргызстане. Президент также отметил необходимость дальнейшего увеличения уставного капитала государственной ипотечной компании, который в настоящее время составляет около 2 миллиардов долларов. Садыр Джапаров подчеркнул, что к 2030 году государственная ипотечная компания планирует расширить строительство жилья в районных центрах, малых городах и селах. Особое внимание будет уделено обновлению и модернизации частного жилого фонда, в том числе домов, построенных в середине прошлого века. После торжественного открытия президент Садыр Джапаров побеседовал с новоселами, осмотрел квартиры и подземную парковку жилого комплекса. Новые квартиры предоставляются сотрудникам силовых и правоохранительных органов через государственную ипотечную компанию в рамках государственной жилищной программы «Мой дом». Жилой комплекс расположен на земельном участке площадью 2,01 гектара. Его строительство началось в октябре 2024 года. Комплекс состоит из 11 блоков и включает 1050 квартир. На его территории предусмотрена 551 парковочная стойка, в том числе 178 наземных и 373 подземных, а также детские игровые площадки. До конца 2026 года по всей стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир, в результате чего порядка 20 тысяч семей смогут получить собственное жилье. Глава государства подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, долгосрочная задача государства —

0: 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи в Кыргызстане. В настоящее время потребность в жилье по стране испытывают порядка 150-200 тысяч семей. Из них около 100 тысяч семей планируется обеспечить жильем в 2026-2027 годах, отметил президент. Ключи от новых квартир получили представители Государственного комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, пограничной службы, Государственной службы исполнения наказаний и службы государственной охраны.
1: Квартира зачастую
2: сундук.
1: Канча толю чели квартира.
2: Комната да,
1: 35-40 миң, а? Канча комнаталу алды сизге?
2: Азыр комнаталу.
1: Эки комнаталу, значит, 20 миң төлөйт экен, а? Пайдалуу же пайдасыз ба?
2: Пайдалуу да. Ким айтат пайдасыз?
0: Сотрудник ГУВД Бишкека, который служит в милиции 22 года и воспитывает 5 детей, получил двухкомнатную квартиру. Об этом он рассказал президенту Садыру Джапарову во время вручения ключей новоселам. Мужчина сообщил, что стоял в очереди на жилье около 3 лет. Президент спросил, сколько семья раньше платила за аренду. 35-40 тысяч сомов, ответил сотрудник. По словам Жапарова, ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру составит около 20 тысяч сомов. Президент уточнил, считает ли новосел такие условия выгодными. Тот ответил утвердительно. Жапаров отметил, что аренда – это расходы на чужое жилье, тогда как ипотечные выплаты идут за собственную квартиру. Он также спросил, слышал ли мужчина критику в адрес государственной ипотечной компании. «Люди разные говорят, караван идет», – ответил новосел.
3: Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчи выступил на 3-й международном научно-практической конференции «Верхний Алтай. Прародина тюркских народов». Он отметил, что особое значение Алтая для изучения истории, языка и культуры тюркских народов. И, по словам Койчиева, историю кыргызского народа необходимо рассматривать во взаимосвязи с историей Великого Алтая, используя данные археологии, антропологии, этнографии, лингвистики и других наук. Отдельно он остановился на эпосе Манас, подчеркнув необходимость дальнейшего изучения его в связи с алтайским регионом и эпическими традициями народов Саяна-Алтая. В этой связи Арслан Койчиев выступил с инициативой установить на Алтае памятник эпическому герою Манасу. ВВП Кыргызстана за 5 лет вырос почти втрое, до 22,6 миллиардов долларов. Объем внутреннего валового продукта Кыргызстана вырос с около 8,3 миллиардов в 2020 году до более 22,6 миллиардов долларов по итогам прошлого года. Об этом заявил первый заместитель главы Кабмина Данияр Амангельдиев на международной конференции, посвященной десятилетию ОАО «Гарантийный фонд». Среднегодовой темп роста экономики за последние 4 года составил 10,2%. На фоне роста экономики увеличивается и количество мероприятий и инвестиционных проектов, а бизнесу требуется больше средств не только для сохранения текущей деятельности, но и для модернизации, расширения производства, выхода на новые рынки и внедрения современных технологий. Подробнее Эрмек Актанов.
4: 23 июня 2026 года гарантийный фонд Кыргызстана исполнилось 10 лет. За это время механизм государственной гарантийной поддержки стал одним из инструментов, позволяющих предпринимателям получать банковское финансирование даже в тех случаях, когда собственного залогового обеспечения недостаточно. За 10 лет поддержки фонда воспользовались более 21 тысячи предпринимателей. Общий объем выданных гарантий превысил 20 миллиардов, а благодаря им бизнес смог привлечь более 61 миллиарда сомов крупных кредитных средств. Эти деньги направлялись на создание и расширение предприятий, приобретение оборудования, модернизацию производств и реализацию инвестиционных проектов. Как отметил глава ОАО «Гарантийный фонд»,
5: фонд поддерживает и промышленный сектор, в том числе и швейную отрасль. Швейная отрасль в Кыргызской республике имеет очень хороший задел, и она занимает 3-е место по экспорту в Кыргызской республике после золота и нефтепродуктов, поэтому этой отрасли гарантийный фонд тоже уделяет достаточно серьезное внимание.
4: Таким образом, деятельность фонда постепенно выходит за рамки классической поддержки исключительно производственного бизнеса и охватывает новые направления финансирования. Одним из устойчивых направлений деятельности фонда остается поддержка женщин-предпринимателей. Только за прошлый год женщины получили 658 гарантий, что составило 40% от общего количества выданных гарантий. Фонд начал предоставлять гарантии не только предпринимателям, но и гражданам. Одним из направлений стала помощь в решении вопроса первоначального взноса при получении ипотечного кредита. Как отметил первый зампред Кабмина Данияр Амангельдиев,
6: механизм, призванный решать одну из наиболее практических проблем бизнеса, как получить финансирование, если у тебя есть проект, есть рынок, есть компетенция, но недостаточно залогового обеспечения. Именно с этой проблемой все и началось. На момент формирования первых гарантийных механизмов значительная часть потенциальных заемщиков банковской и микрофинансовой системы, порядка 40-50%, сталкивались с нехваткой залога. При этом стоимость имущества, принимаемого в обеспечение, нередко оценивалась ниже его реальной экономической стоимости. Получалась парадоксальная ситуация. Предприниматель мог иметь работающий бизнес и перспективный проект, банк финансовые ресурсы, но между ними возникал барьер в виде недостаточного обеспечения капитала. Гарантийный механизм и должен был стать тем инструментом, который позволяет этот барьер преодолеть. Первые шаги были сделаны еще в 2011 году в рамках пилотного проекта, а с 2016 года началось уже системное развитие гарантийной поддержки. Сегодня, оглядываясь назад, важно понимать, насколько непростым был этот путь. Не существовало готовой модели, которую можно было просто перенести в Кыргызстан. Приходилось одновременно формировать законодательную базу, за что огромная благодарность нашему парламенту, выстраивать систему управления рисками, объяснять банкам и предпринимателям саму логику гарантийного института.
4: Отдельное значение в работе фонда имеет поддержка предпринимателей за пределами Бишкека и Оша. По итогам прошлого года на предпринимателей из регионов пришлось 85% всех выданных гарантий. Как отметил глава Кыргызско-российского фонда развития Артем Новиков,
7: развитие гарантийных инструментов, включая изменения нормативной базы в Кыргызской республике, расширение механизмов финансирования конечных клиентов, применение кросс-гарантий, квази-гарантий. Поэтому со своей стороны Кыргызский фонд развития видит важность развития инструментов гарантийного фонда и в целом гарантийных инструментов на рынке Кыргызской республики. Очень важно, что Кабинет министров Кыргызской республики поддерживает такие инициативы и консолидирует банковский сектор вокруг целого комплекса финансовых инструментов, финансовых механизмов, направленных на поддержку отечественных предпринимателей. Совместно мы реализуем большое количество проектов, но один из ярких примеров, который у нас на текущий момент есть, это проект Кыргызцентра «Продукт Азия», который использует ресурсы Кабинета министров по субсидируемым ставкам, то есть использует льготные программы правительства, применяя гарантии гарантийного фонда, а Кыргызский фонд развития финансирует развитие инфраструктуры этого комплекса, и продукция этой компании, она поставляется в торговые сети Российской Федерации, поставляется на экспортные рынки. И вот подобных проектов у нас достаточно много в портфеле между РКФР и гарантийным фондом.
4: За первые 8 месяцев этого года предпринимателям было выдано более 1000 гарантий на 3,6 миллиардов сомов. По данным руководства фонда, эти показатели уже превысили результаты аналогичного периода предыдущего года. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
3: В Бишкеке прошло первое заседание руководящего комитета по реализации проекта комплексного управления водными ресурсами для восстановления агролесоводческих и лесных угодий в бассейне реки Сырдарья. Инициатива реализуется продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН совместно с лесной службой при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана. Участники обсудили рабочий план и дальнейшую координацию действий. Далее подробно.
8: Бассейн Сырдарьи объединяет несколько стран Центральной Азии, а состояние его земель и водных ресурсов напрямую связано с развитием сельского хозяйства и сохранением природных экосистем. Именно поэтому новый проект предусматривает комплексный подход одновременно к воде, земле и лесным территориям. Речь идет не только о восстановлении деградированных участков, но и о создании условий для более рационального использования природных ресурсов. На установочной встрече участники представили цели и задачи проекта, обсудили план его реализации и определили порядок дальнейшего взаимодействия государственных органов и международных партнеров. О значении проекта и необходимости согласованной работы на национальном уровне рассказал заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Алмаз Мусаев.
9: Мы здесь рассчитываем на две цели. Это восстановление деградированных пастбищ, восстановление деградированных лесов и освоение новых земель. Здесь вводится понятие агролесоводства. Мы здесь решаем и проблему продовольственной безопасности, даем возможность местным крестьянам расширить свои доходную часть. В это же время у нас в втором плане это озеленение территории. То есть агролесоводство – это новый шаг, и мы надеемся, что этот проект даст нам возможность реализации этой цели.
8: Особая роль в проекте отведена лесной службе. Именно она будет участвовать в практической реализации мероприятий, связанных с восстановлением лесных и агролесных угодий. Заместитель директора лесной службы при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Айбек Байдалиев подчеркнул, что устойчивое управление территориями требует не отдельных мероприятий, а системного подхода, который учитывает состояние земель и доступность водных ресурсов.
10: Сегодня мы дали старт новому проекту, финансируемому Глобальным экологическим фондом, реализуемый ФАО ООН, и исполнительным агентством является лесная служба. Данный проект будет реализовываться в двух районах. Это Базаргургумский район Диалабадской области и Нукетский район. Будет реализовываться в двух лесхозах. Это Кызылункюрский лесхоз и Тосхолатинский лесхоз. И в трех Айлюкмуту. Данный проект направлен на сохранение лесов, сохранение агропастбищных угодий и направлен на улучшение благосостояния местного сообщества. И также направлен на сохранение продовольственной безопасности. Через функцию, водорегулирующую функцию лесов и агропастбищных угодий, надеемся с помощью данного проекта улучшить и сохранить водные ресурсы в бассейне реки Нарын.
8: При этом практическая реализация потребует участия специалистов разных ведомств и постоянного взаимодействия с местными сообществами. Именно для такой координации было создано два механизма – руководящий комитет и межведомственная рабочая группа. Первый обеспечивает стратегическое руководство проектом, второй занимается межведомственной координацией и экспертным сопровождением. О практической стороне этого проекта рассказал директор отдела реализации проектов лесной службы Эрнст Кыдырмышев.
11: Проект будет направлен на то, чтобы решать такие основные задачи, как снижение большого давления на пастбищные и лесные территории. Как нам всем известно, на сегодняшний день очень большая проблема, да, является развитие скотоводства на местах. Увеличение поголовья скота, она отрицательно влияет на пастбищные территории и на лесные территории, так как идет перевыпас, идет деградация пастбищ, и также идет деградация лесных территорий. Это в том плане, что леса не успевают восстанавливаться, все новые вырастающие проростки, они проедаются, да, скотом. Основная цель данного проекта – это будет научить местное население к тому, чтобы снизили увеличение поголовья скота, и научить местное население заниматься другими направлениями.
8: Важной частью проекта также является международное сотрудничество. Финансирование обеспечивается Глобальным экологическим фондом, а техническое содействие оказывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. По словам специалиста регионального офиса ФАО в Европе и Центральной Азии по поддержке Глобального экологического фонда Азии Айджан Карабаевой, международные партнеры заинтересованы в том, чтобы проект дал практический и долгосрочный результат.
12: Сегодняшнее мероприятие – это, так скажем, старт начала большого проекта, который будет реализован в Кыргызстане по интегрированному управлению земельными и водными ресурсами в бассейне реки Сырдарья. Основной посыл этого проекта – это устойчивое управление нашими основными, да, природными ресурсами – это землей и водой. Проект вообще в целом является частью одной большой программы региональной, которая охватывает все страны Центральной Азии. Мы говорим о регионе в целом, потому что на сегодняшний день последствия изменения климата, оно оказывает эффект на полностью на весь регион.
8: В ходе встречи участники также обсудили первоочередные мероприятия и дальнейший порядок работы руководящего комитета и межведомственной рабочей группы. Таким образом, проект должен объединить усилия государственных органов и международных партнеров в вопросах восстановления земель, сохранения лесных экосистем и рационального использования водных ресурсов. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
3: Вы продолжаете слушать Биринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей и к другим темам. Отделение микрохирургии глаза номер 1 Национального госпиталя получило оборудование на 68 миллионов сомов. С использованием нового оборудования в этом году в отделении уже было проведено более 1000 операций. Инициатива по оснащению отделения современным офтальмологическим оборудованием была выдвинута в ходе визита заместителя эмира Шарджи шейха Султана бин Ахмеда Аль-Касими в Национальный госпиталь 25 сентября 2024 года. Подробности в материале.
13: Отделение микрохирургии глаза номер 1 Национального госпиталя получило оборудование на 68 миллионов сомов. Новое оборудование существенно расширит возможности отделения в диагностике и лечении заболеваний. В числе переданного оборудования бесконтактный тонометр, периметр, лазерная система, меридиан, оптический когерентный томограф, операционный оптический микроскоп, ультразвуковой диагностический аппарат, а также другие аппараты. Исполняющие обязанности заведующий отделением микрохирургии глаза номер 1 Национального госпиталя Наргиза Мамазияева рассказала, как используется оборудование.
14: У нас очень долгое время мы работали на, скажем так, в советских оборудованиях. Оказывать помощь на современном уровне было немного тяжеловато. И вы вот обращались в разные фонды, и вот благодаря арабскому фонду Шарджа Хайри, и они нам в начале года, 26-го года, предоставили оборудование в виде томографа глазного, УЗИ аппарата для определения полей зрения, периметрию компьютерную, щелевые лампы для ежедневной работы и самый такой современный хороший микроскоп с ультразвуковым фокомашиной предоставили. Благодаря этим оборудованиям мы сейчас оказываем современные методы лечения на высоком уровне. За этот год более 1000 пациентов у нас пролечились благополучно. Вот все это благодаря им. Оказать лучше помощи пациентам, чтобы сократить сроки реабилитации после операции. Чем современнее оборудование, тем сокращается реабилитационный период, и человек возвращается к обычной жизни быстрее. И диагностика тоже улучшается.
13: В Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики состоялась встреча заместителя министра здравоохранения Нурбека Букуева с представителями благотворительных фондов Sharjah Charity International и Ihsan Khairiya, в рамках которой были обсуждены результаты сотрудничества и передача современного медицинского оборудования для отделения микрохирургии глаза номер 1 Национального госпиталя. Инициатива по оснащению отделения современным офтальмологическим оборудованием была выдвинута в ходе визита заместителя эмира Шарджи шейха Султана бин Ахмеда Аль-Касими в Национальный госпиталь в сентябре 2024 года. Проект был реализован в начале этого года. В отделение поставлено, установлено и введено в эксплуатацию оборудование общей стоимостью 68 миллионов 144 792 сома. Заместитель главного врача Национального госпиталя Улук Кулукеев подчеркнул, что современное оснащение позволит позволит повысить точность диагностики и хирургических вмешательств, расширить возможности оказания специализированной помощи и сократить необходимость направления пациентов в другие медицинские центры.
15: После того, как мы установили оборудование, проведено 1120 операций, начиная с февраля этого года. Мы получили все необходимое оборудование для работы – микроскоп, УЗИ, томография. Выражаю вам большую благодарность от лица сотрудников Нацгоспиталя, что решили вопрос достаточно быстро, и весь процесс не занял так много времени. У нас есть кадры, но не хватало оборудования. Теперь один из главных госпиталей страны оснащен современным оборудованием.
13: По данным отделения Нацгоспиталя, ежегодно здесь проводится порядка 1500-1800 операций, а при наличии современного оборудования этот показатель может быть увеличен до 3000-3500 операций в год. Представитель фонда отметил, что сотрудничество с Кыргызстаном в этом направлении будет продолжаться.
16: Спасибо и вам большое. Вы создали для нас отдельную возможность принять участие в этом мероприятии. Мы приехали во вторник и, несмотря на все обстоятельства, смогли принять участие. Поэтому хотим выразить вам благодарность. Наша основная цель, чтобы граждане Кыргызстана, кыргызстанцы, могли получать пользу от тех аппаратов, которые мы привезли, и чтобы это положительно сказывалось на их здоровье. В дальнейшем мы будем продолжать и развивать этот проект, а возможно, постараемся также оснастить медицинским оборудованием и другие больницы.
13: Было отмечено, что сотрудничество между фондом и Минздравом также включает поддержку медицинской инфраструктуры, в частности, в селе Октябрь Аламедунского района построено и введено в эксплуатацию новое здание группы семейных врачей общей стоимостью 23 636 841 сом. Айдай Назаркулова, Биринчи Радио.
3: Одним из ключевых направлений государственной политики в сфере общественной безопасности сегодня становится развитие системы видеонаблюдения и цифрового контроля. Эти задачи предусмотрены национальной программой развития Кыргызской республики и реализуются в рамках инициативы «Безопасная страна», которая пришла на смену проекту «Безопасный город» в его прежнем формате. Например, в 2026 году по проекту «Безопасная страна» в Кыргызстане установят 20 тысяч видеокамер. Подробно далее.
17: Камеры видеонаблюдения помогают решить множество проблем, документировать события и контролировать ситуацию. Видеонаблюдение становится неотъемлемой частью безопасности на улицах.
18: С помощью видеокамер в прошлом году найдены и задержаны более 800 разыскиваемых преступников. Установлено нахождение около 150 без вести пропавших, пресечено около 200 драк. Например, в Первомайском районе были установлены камеры. Камеры видеонаблюдения помогают решить множество проблем, документировать события и контролировать ситуацию. Отметил дежурный центр оперативного управления СОП МВД.
19: В Гырнызаве номер менен эгерде шулардын
18: во всех странах мира видеонаблюдение становится неотъемлемой частью безопасности на улицах, в жилых кварталах и других местах массового скопления, пребывания людей. В МВД Кыргызской Республики с октября 2021 года функционирует Центр оперативного управления службы общественной безопасности, цели и действия которого направлены на наблюдение за состоянием общественной безопасности по всей территории республики, повышение уровня правопорядка в общественных местах, улучшение координации взаимодействия служб, совершенствование технического обеспечения, создание единой координирующей платформы.
20: Я думаю, это будет помогать в различных случаях, допустим, например, в поисках, например, без вести пропавших, преступников, и будут фиксировать различные правонарушения.
21: Во-первых, это скажется в безопасности города. Те, кто нарушает общественный порядок, можно вычислить их.
22: Если это в интересах предупреждения или нахождения преступника, я думаю, это очень благое дело.
18: В рамках реализации мероприятий по цифровизации деятельности органов внутренних дел в целях выявления правонарушений и принятия оперативных мер в общественных местах установлено для онлайн-мониторинга более 100 камер, подключенных к системе распознавания лиц. Криминогенная обстановка во всех регионах страны отслеживается круглосуточно в режиме онлайн через единый оперативный центр управления. Как отметил эксперт в сфере безопасности Артур Медетпеков.
23: Наличие подобных камер с распознаванием лиц, она не является панацеем от всех видов преступления.
0: Конечно, тут надо еще провести правоохранительным органам специальные оперативные агентурную работу, оперативно-технические и другие виды работ. Естественно, поиск преступления, выявление, предотвращение. Но в какой-то мере она будет работать на упреждение и, самое главное, на профилактику различного рода правонарушений.
18: В целях расширения зоны мониторинга общественной безопасности по инициативе МВД совместно с местными властями в текущем году планируется установка соответствующего программного обеспечения, увеличение количества камер наружного видеонаблюдения, которое охватит обширные территории страны.
17: Которого направлены на наблюдение за состоянием общественной безопасности по всей территории республики. Повышение уровня правопорядка в общественных местах, улучшение координации и взаимодействия служб, совершенствование технического.
3: В Бишкеке внедряется новая система оплаты труда водителей общественного транспорта. Размер заработной платы водителей общественного транспорта теперь будет зависеть от выполнения установленных трудовых требований, соблюдения норм рабочего времени и качества работы. Если на водителя поступит жалоба и она подтвердится, его зарплату могут снизить до 20%. Подробности в материале.
13: В Бишкеке внедряют новую систему оплаты труда водителей муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт». Об этом сообщили в мэрии столицы. Теперь размер заработной платы водителей будет зависеть от соблюдения рабочего графика, трудовой дисциплины и качества обслуживания пассажиров. Если на водителя поступит жалоба и она подтвердится, его зарплату могут снизить на 20%. Выплату также могут уменьшить, если водитель не выполнит установленную норму рабочего времени. Заместитель директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек Максат Джумабаев рассказал подробнее о принятых решениях.
1: Для улучшения качества обслуживания населения города Бишкек и гостей города Бишкек общественным транспортом утверждена новая система оплаты, так называемая KPI для водителей. KPI предусматривает процентные бонусы к основному окладу. Например, 20% получит водитель, если не нарушил правил дорожного движения. Еще если он соблюдает регулярность автобусного сообщения, еще плюс к окладу 90% выплачивается. Также есть минимум. Водитель должен в месяц отработать 165 часов. Если он минимум выполняет, еще плюс 50% бонуса. Также самое важное, самое главное, это культура обслуживания населения. Если со стороны пассажиров не будут жалоб водителю в отношении водителя, тогда он получит еще 40% от оклада. Такую систему оплаты водителей мы утвердили.
13: Азамат – водитель такси. По его словам, на дорогах Бишкека порой ситуация может быть достаточно опасной, потому как водители, в том числе автобусов, превышают скорость.
2: Бізде аябай хаотично айдашат водительдер. Мен өзім водительмін, көп жылдан бері айдай. Анан мындай бири-бириге уступка деген жок да. Биринчи мен кирип кетейин, а что там будет дальше, уже его проблема деген сепче. Анан аварияны көптүгүн айы еще машинан аябай көптүгү шаарда.
13: В ходе встречи в мэрии Бишкеке бригадирам разъяснили порядок применения новой системы оплаты труда и основные критерии, влияющие на размер заработной платы. Также были обсуждены вопросы соблюдения водителями графиков движения, трудовой дисциплины и качества обслуживания пассажиров. Замдиректора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек Максат Джумабаев рассказал, что правила оплаты начали работать уже с сентября.
1: Цель этого системы оплаты труда водителей стимулировать и водителей, чтобы они не нарушали, повышали культуру обслуживания населения, потому что мы получаем сигналы некоторые недовольства некоторых наших водителей, поэтому эту систему ввели. Раньше система оплаты была привязана к транзакциям. Вы помните, до 1 июля было и наличные тоже оплачивали пассажиры. Сейчас мы перешли на безналичные, чтобы за гонкой пассажирами водители иногда нарушали ПДД, поэтому вот эту систему полностью пересмотрели. Сейчас у нас водители знают, за что получают бонусы, что должны соблюдать всегда. С сентября получается, с этой системой получается, сентябрьскую зарплату получат. Скажем так, если в отношении водителя поступят жалобы, у нас в Бишкекском городском транспорте, муниципальном предприятии есть дисциплинарная комиссия, они полностью рассмотрят. Если подтвердится, что водитель нарушил культуру обслуживания пассажиров, тогда уже минусуется, например, 40%. Он 40% бонуса не получит. Если он не отработал, например, 165 часов в месяц, месячный минимум, тогда тоже у него будет минус.
13: Отметим, в Бишкеке с сентября была внедрена новая система оплаты труда водителей общественного транспорта. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
3: Авиакомпания Aeronomads Airlines 31 октября этого года начинает выполнение регулярных рейсов по международному маршруту Бишкек-Фукуок-Бишкек. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю, обеспечивая прямое авиасообщение между Кыргызстаном и Фукуоком, популярным туростровом Вьетнама. Отдельно для пассажиров важно отметить, что при возвращении из Фукуока в Бишкек разрешен бесплатный провоз корзины фруктов до 5 кг в рамках установленных требований к перевозке багажа и действующих правил. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами Высокульской, Нарынской областях, в горных районах Чуйской области дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Завтра днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалабадской, Высокульской, Нарынской областей, местами в Ошской, Баткенской областях дожди, грозы. Температура воздуха Чуйская область ночью +8-13, днем +21-26. Таласская область ночью +5-10, днем +19-24. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью +10-15, днем +22-27. Исыкульская область ночью +5-10, днем +17-22. Нарынская область ночью +2-7, днем +12-17. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, гроза, ночью +11-13, днем +23-25. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи Радио.
5: Первое информационное радио.
3: 2026 год стал важным этапом в развитии гражданской авиации Кыргызстана. Обновляется аэропортовая инфраструктура, расширяются возможности для внутренних и международных перелетов. В июне все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, были исключены из авиационного черного списка Европейского Союза. Кыргызстан находился в нем с 2006 года. Это решение стало результатом многолетней работы по повышению уровня безопасности полетов и усилению государственного контроля в гражданской авиации. Продолжается обновление главных воздушных ворот страны, международного аэропорта Манас. Здесь капитально отремонтирована взлетно-посадочная полоса и установлена современная система светосигнального оборудования. Обновляется терминальный комплекс и пассажирская инфраструктура. Одно из самых заметных событий года произошло в Караколе. После масштабной реконструкции взлетно-посадочная полоса международного аэропорта увеличена с 2450 до 3750 метров. 10 августа аэропорт впервые в своей истории принял магистральный Airbus A320. На аэродроме также установлен установлены современное светосигнальное оборудование и система инструментальной посадки. Обновляется и воздушный парк. Для национальной авиакомпании Осман Airlines уже приобретены самолеты Q-400. Кроме того, подписано соглашение о приобретении еще двух Airbus A321. Развивается и сеть региональных аэропортов. Все это часть большой работы по созданию современной, безопасной и более доступной гражданской авиации. Новые аэропорты, обновленная инфраструктура, современные воздушные суда и новые маршруты. Кыргызстан расширяет свои воздушные связи внутри страны и с внешним миром.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
15: На прямой связи. Каждую среду на Беринче радио с 9 часов 5 минут до 10 часов ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Беринче радио.